0: Ваш приятель.
1: Ваш?
0: Ваш приятель, что скупля облудке, приятель, что скупля и траве, и каменчиче спута. Ваш приятель, приятель, не пушта на миру, живет кукце, каменчиче спута. Облудке, не пушта на миру, уходячи к томе, и рибе, и каменчиче, и траве, живет кукце на миру, и птице, ваш приятель, что скупля и рибе, и птице, уходячи к томе, ваш приятель.
2: За свое велико веселье гледао сам их понекад у мюклини летних, у мюклини, у мюклини летних. У мюклини летних ночи, како гмижу по плечинама, како гмижу по плечинама, по плечинама. Что онда валя захтевати? Что онда валя захтевати и очекивати от мене? Кой се петим узвишеним паучима, узвишеним паучима, сматрам невидливим кукцем. Имали су среће, што не бијак, нека рахна. Имали су среће, што не бијах, нека рахна. Нека рахна.